0: Сестерщицы невестка.
1: А я все оправду меновала Эльян.
0: Эльян Макгрегор, штить то против тих дописів.
1: Пардон, пардон, там є нам ЕМ. Ідзвіт.
0: Ну, само ж і не земля, Эльян Макгрегор.
1: Кому ж знали нам, це по Емілія Марті, Евгенія Монтес. Не подписи
0: клинике. А это Эльян Макгрегор.
1: Але спи. Эльян Макгрегор, реки не скрети.
0: Слушайте.
1: Висте то мне дела.
0: У чердою окто бейте.
1: Эльян просто. Завете я чепо, я кэнси в Фердинандове. На розене блоку вет 20-го листопада розумнате 16. А в надцатим записе тухле. Номен инфантис Фердинанд Макопулос Творус, Эманчевский, отец Винехан, Натер, Элина Макопулос.